варилась, ножка, как кажется, багет-багет. Это какой-то очень электро, поп и там, ну, очень танцевальная зажигание.